мероприятия, посвященные 81-й годовщине Великой Победы. В 10.50 на радио «Алмазный край» вы сможете услышать прямую трансляцию торжественного митинга в Мирном, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Видеоверсия доступна на телеканале «Алмазного края» и в нашей странице во ВКонтакте. А еще хотим напомнить, 9 мая в Москве на Красной площади пройдет главный военный парад страны в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Начало парада в 10 утра по московскому времени.

10.50 на радио «Алмазный край» вы сможете услышать прямую трансляцию торжественного митинга в Мирном, посвященного 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Видеоверсия доступна на телеканале «Алмазный край».

0: близким. Времечко летит, тебе уже за 40.
1: В 10:50 на радио «Алмазный край» вы сможете услышать прямую трансляцию торжественного митинга в Мирном, посвященного 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Видеоверсия доступна на телеканале.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: Песни Великой Победы.

0: девушки.
1: О девушке потом.
2: В мирном 10 часов.
3: В 10.50 на радио «Алмазный край» вы сможете услышать прямую трансляцию торжественного митинга в Мирном, посвященного 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Видеоверсия доступна на телеканале «Алмазный край» и на нашей странице во ВКонтакте.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях «Алмазного региона». Наступил великий праздник – День Победы. По такому случаю в Мирнинском районе готовятся концерты, выставки, эстафеты и многое другое, о котором мы расскажем прямо сейчас в афише. Итак, 9 мая на мемориальном комплексе 30-летия Победы пройдет торжественный митинг, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. Трогательные речи, возложение цветов и огромная дань уважения к павшим и живым. Начало в 11 утра. Первая колонна бессмертного полка двинется в городе на Лени в 11 утра от Центра досуга и народного творчества. Далее в 11.30 бессмертный полк пройдет по улицам Удачного от Центральной площади. В Айхале шествие стартует от остановки Торговый центр в 11.45, а в Мирном – в 12.15 от Свято Троицкого храма. Организаторы шествия рекомендуют приходить за 15 минут до старта, чтобы занять места в колонне. А уже через 15 минут в 12.30 на площади имени Ленина в Мирном раздадутся фанфары праздничного концерта «Победный май» с участием лучших коллективов Мирного. Кстати, здесь неподалеку, возле дракончиков, будут угощать вкусной полевой кашей и сладким чаем. В час дня легкоатлеты города пробегут эстафету на призы газеты «Мирнинский рабочий». Построение «Старт» от мемориального комплекса 30-летия Победы. В 16 часов начнется праздничный автопробег по улицам города. Построение и «Старт» со стоянки городского парка. Не опаздывайте. И как же без легендарных песен военных лет? 9 мая продолжится акция, ставшая традиционной «Поем всем двором». Час дня знакомые напевы услышат жители дома 98/1 улица Амосова. В 14.30 творческая группа переместится на Советскую, где споют «Смуглянку» и «Темную ночь» жителям домов под номерами 17, 17А, 19, 19А, 21 и 21А. В 16 часов очередь подпевать песням военных лет настанет для жителей Комсомольской, 22. Не останется в стороне поселок Верхний. Ждите артистов возле дома шофера в 17.30. Свидетелями заключительного аккорда станут жители микрорайона Заречного. Вам споют возле магазина «Юбилейный» в 19 часов. Уважаемые жители и гости Мирнинского района, приглашаем вас на праздничный мероприятия, посвященные 81-й годовщине Великой Победы. В 10.50 на радио «Алмазный край» вы сможете услышать прямую трансляцию торжественного митинга в Мирном, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Видеоверсия доступна на телеканале «Алмазного края» и в нашей странице во ВКонтакте. А еще хотим напомнить, 9 мая в Москве на Красной площади пройдет главный военный парад страны в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Начало парада в 10 утра по московскому времени.

10:50 на радио «Алмазный край» вы сможете услышать прямую трансляцию торжественного митинга в Мирном, посвященного 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Видеоверсия доступна на телеканале «Алмазный край».

0: радио «Алмазный край».
1: Скажите детям, что в этой жизни, в попсовых песнях

0: 10.50 на радио «Алмазный край» вы сможете услышать прямую трансляцию торжественного митинга в Мирном, посвященного 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Видеоверсия доступна на телеканале «Алмазный край» и на нашей странице во ВКонтакте.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях «Алмазного региона». Наступил великий праздник – День Победы. По такому случаю в Мирнинском районе готовятся концерты, выставки, эстафеты и многое другое, о котором мы расскажем прямо сейчас в афише. Итак, 9 мая на мемориальном комплексе 30-летия Победы пройдет торжественный митинг, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. Трогательные речи, возложение цветов и огромная дань уважения к павшим и живым. Начало в 11 утра. Первая колонна бессмертного полка двинется в городе на Лене в 11 утра от Центра досуга и народного творчества. Далее – в 11.30 бессмертный полк пройдет по улицам Удачного от Центральной площади. В Айхале шествие стартует от остановки Торговый центр в 11.45, а в Мирном – в 12.15 от Свято Троицкого храма. Организаторы шествия рекомендуют приходить за 15 минут до старта, чтобы занять места в колонне. А уже через 15 минут в 12.30 на площади имени Ленина в Мирном раздадутся фанфары праздничного концерта «Победный май» с участием лучших коллективов Мирного. Кстати, здесь неподалеку, возле дракончиков, будут угощать вкусной полевой кашей и сладким чаем. В час дня легкоатлеты города пробегут эстафету на призы газеты «Мирнинский рабочий». Построение «Старт» от мемориального комплекса 30-летия Победы. В 16 часов начнется праздничный автопробег по улицам города. Построение и «Старт» со стоянки городского парка. Не опаздывайте! И как же без легендарных песен военных лет? 9 мая продолжится акция, ставшая традиционной «Поем всем двором». Час дня знакомые напевы услышат жители дома 98/1 улица Амосова. В 14.30 творческая группа переместится на Советскую, где споет «Смуглянку» и «Темную ночь» жителям домов под номерами 17, 17А, 19, 19А, 21 и 21А. В 16 часов очередь подпевать песням военных лет настанет для жителей Комсомольской 22. Не останется в стороне поселок Верхний. Ждите артистов возле дома шофера в 17.30. Свидетелями заключительного аккорда станут жители микрорайона Заречного. Вам споют возле магазина «Юбилейный» в 19 часов. Уважаемые жители и гости Мирнинского района, приглашаем вас на праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Великой Победы. В 10.50 на радио «Алмазный край» вы сможете услышать прямую трансляцию торжественного митинга в Мирном, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Видеоверсия доступна на телеканале «Алмазного края» и в нашей странице во ВКонтакте. А еще хотим напомнить, 9 мая в Москве на Красной площади пройдет главный военный парад страны в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Начало парада в 10 утра по московскому времени.

все, что выстрадано, это часть души. Не отмотать, не изменить, но нужно в памяти хранить и небеса за всех ушедших попросить.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: под руку мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою.
1: Доброе утро, дорогие телезрители и радиослушатели. В эфире Виктория Малыхина. Мы ведем прямой эфир из Мирного. Сегодня особенный день, 9 мая. По-моему, ежегодно именно в этот день в Мирный приходит пронизывающий холодный ветер. Но ни он, ни термометр, который показывает холодный градус, не помешает нам отметить День Великой Победы. Совсем скоро начнется торжественный митинг. Ну а пока, 81 год назад, прозвучали завершающие последние залпы Великой Отечественной войны. Праздник со слезами на глазах объединяет тысячи людей. В Мирном, как и по всей России, проходят торжественные мероприятия. Сегодня в Мирном также пройдут ряд мероприятий. И пока пройдут торжественные мероприятия, главное из них, конечно же, митинг, который вот-вот начнется через несколько минут. В Мирнинском районе проживает два узника фашистских концлагерей, 5 вдов участников Великой Отечественной войны, 18 ветеранов Трудового фронта. А еще в Алмазной столице проживает старейший житель Мирнинского района, ветеран Трудового фронта, почетный гражданин Нина Ильинична Провоторова. Уверена, она сегодня обязательно придет на праздник, несмотря на преклонный возраст. Нине Ильиничне 102 года. С минуты на минуты по Ленинградскому проспекту начнет движение колонна с парадными расчетами. А пока важная информация для тех, кто еще находится дома и только планирует присоединиться к празднику.

0: А также информация для тех, кто передвигается по городу на автомобиле. Обязательно следите за изменениями в движении. Прямо сейчас и до 12:30, пока идет митинг на площади Победы, проспект Ленинградский на участке от улицы Московской до улицы Ленина полностью перекрыт. Это пешеходная зона. После завершения митинга с 12:00 до 13:00 по центру пройдет шествие «Бессмертный полк». На этот час движение будет запрещено по Ленинградскому проспекту, а также по улицам Комсомольской, Аюнского и 40 лет Октября. Далее легкоатлетическая эстафета с 12:30 до 16:30. Перекрытие затронут проспект Ленинградский, улицы Ленина, Кирова, Тихонова, Павлова и Аюнского. И к вечеру ровно в 16:00 стартует автопробег. Примерно до 17:00 проезд будет ограничен по кольцу улицы Кирова, Тихонова, Павлова, Ленина, Ленинградский проспект в сторону Верхнего поселка. Общественный транспорт будет работать по скорректированным схемам. Будьте, конечно же, внимательны. А теперь о том, где продолжатся праздники, потому что программа на 9 мая очень насыщенная. Итак, 12:15 со Свято-Троицкого храма стартует шествие «Бессмертный полк». Обязательно приходите с портретами ваших героев. Далее, в 12:30 на площади имени Ленина начнется большой праздничный концерт «Победный май». В 13:00 легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Мирнинский рабочий». Старт от площади 30-летия Победы. Также с 13:00 по городу пройдет всеми любимая акция «Поем всем вдвором». В 13:00 на улице Амосова, в 14:30 на Советской, в 16:00 на Комсомольской, в 17:30 в поселке Верхний, а в 19:00 акция завершится в микрорайоне Заречный. И не пропустите автопробег, который стартует в 16:00 от городского парка. Празднование Дня Победы в Мирнинском районе всегда начинается за несколько дней до. 7 мая в Мирном почтили память ветеранов Великой Отечественной войны. К местам захоронения героев цветы возложили первые лица Мирнинского района. Они говорили о заслугах поколения воинов-победителей. Память о Льве Солдатове, Владимире Колбунове и Викторе Кузьмине почтили минутой молчания и тройным залпом. 81 год назад ветераны Великой Отечественной защитили страну от нацизма. А когда вернулись домой, строили города и поселки Мирнинского района. Эти герои – основоположники алмазодобывающей промышленности. В Мирнинском районе хранят память о солдатах Великой Победы, защитивших страну. В их честь зажигают огонь у стены памяти. 8 мая школьники Мирнинского района традиционно заступили в караул. Здесь, на площади 30-летия Победы, прошла ежегодная акция «Вахта памяти». Также первые лица города, района и Алроса почтили память участников Великой Отечественной войны, возложили цветы к памятникам и мемориальным доскам, местам захоронения героев Советского Союза и социалистического труда. Прямо сейчас площадь 30-летия Победы наполняется с каждой минутой людьми. Совсем скоро зазвучат государственный гимн и торжественный митинг начнется. Мы станем свидетелями минуты молчания, а также возложения цветов и других действительно трогательных моментов. Еще раз поздравляю всех с праздником, с Днем Великой Победы. Оставайтесь на нашем телеканале, совсем скоро начнется трансляция торжественного митинга.
1: В одном строю поколения 20 и 21 века.

0: Алое знамя великой победы, алое знамя священной войны. Реет над нами знамя победно, святыня России, великой страны.
1: Алое знамя – символ отваги и доблести. Алое знамя – символ геройства, сплоченности. Алое знамя – символ духа и воинской славы. Алое знамя – символ победы великой державы.
0: Точкой в окончании войны, символом победы, стало знамя, штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова 2-й степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженное на здании Рейхстага в Берлине 1 мая 1945 года.
2: Внимание! Копию знамени победы в честь митинга, посвященного 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне внести...

0: Для открытия торжественного митинга, посвященного 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, приглашаются исполняющий обязанности главы администрации Мирнинского района Георгий Карлович Башарин,
1: председатель Мирнинского районного совета депутатов Павел Викторович Шелихов,
0: глава города Мирного Алексей Анатольевич Танких,
1: заместитель генерального директора акционерной компании «Алроса» Алексей Прокопьевич Дьячковский,
0: военный комиссар города Мирный, Мирнинского, Анабарского и Оленёкского улусов Республики Саха-Якутия, участник специальной военной операции гвардии капитан Дмитрий Юрьевич Евстафьев,
1: учащийся 10 А-класса средней общеобразовательной школы номер 26 Лев Иванищев.
0: Слово предоставляется военному комиссару города Мирный, Мирнинского, Анабарского и Оленёкского улусов Республики Саха-Якутия, участнику специальной военной операции гвардии капитану Дмитрию Юрьевичу Евстафьеву.
2: Торжественный митинг, посвященный 81-й годовщине Великой Победы советского народа над фашистской Германией, объявляю открытым!

0: Слово предоставляется исполняющему обязанности главы администрации Мирнинского района Георгию Карловичу Башарину.
1: Уважаемые жители Мирнинского района, сегодня мы отмечаем 81-летнюю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Это священный праздник для всех народов, которые, объединившись, сумели победить жестокого и коварного врага. А затем поколение победителей совершило трудовой подвиг, восстановив страну, построив города и поселки. Сегодня, как и более 80 лет назад, наши земляки встали на защиту нашей Родины. И так же, как в те непростые и трудные времена, наша страна показывает свое единство. Уверен, что пока мы едины, мы непобедимы. Уважаемые жители, позвольте пожелать всем вам крепкого здоровья, единства и мирного неба над головой.
2: Боевые знамена склоните у священных могил дорогих. Не забудь же, народ-победитель, героинь и героев своих.
3: Никогда не забудьте живые об ушедших друзьях фронтовых. Пусть не вянут цветы полевые на холмах друзей боевых.
2: Знамя отчизны святое будет их сон охранять. Вечная слава героям, воевавшим за Родину-мать!

0: Мы преклоняемся перед всеми, кто насмерть стоял за каждую улицу, каждый дом, каждый рубеж отчизны. Кто погиб в жестоких боях под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре. Кто умер от голода и холода в непокоренном Ленинграде, был замучен в концлагерях, плену, оккупации.
1: Склоняем головы перед светлой памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей, всех, кто не вернулся с войны, всех, кого уже нет с нами.
2: Прошу почтить память павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

Идут года, календарь переворачивает свои страницы. Еще один год минул, и мы с вами отмечаем очередную годовщину этого радостного события со слезами на глазах. И, как всегда, понимаешь, что самое главное – это память. Память о тех, кто жизни своей не жалея, отстоял победу. Память об исторических событиях и то, чтобы мы не дали переписать историю тем, кто сейчас очень старается это сделать. А мы с вами по традиции возносим молитву об упокоении всех тех, кто жизни своей не жалея, погиб на фронтах Великой Отечественной войны. Во блаженном успении вечный покой подашь, Господи, вождем и воинам, на поле брани жизнь свою положившим от раны.

0: Вечный огонь, он свеча и молитва, душам, метущимся за упокой, тех, кто нас спас в этой праведной битве, но не вернулся с победой домой.
1: Вечный огонь, символ славы и чести, тем, кто не дрогнул в боях, не предал, память солдатам, пропавшим без вести, тем, кто за жизнь своей жизни отдал.
2: Слово предоставляется главе города Мирного, участнику боевых действий на территории Северного Кавказа, награжденному медалью за отвагу, честь и мужество Алексею Анатольевичу Танких.
3: Уважаемые ветераны, уважаемые жители города, уважаемые гости, поздравляю вас с Днем Великой Победы! День Победы, 9 мая, главный священный праздник нашей страны. В нем величие подвига поколения победителей, несгибаемость силы духа и любовь к родине. И этот подвиг совершил многонациональный советский народ. Все народы великой страны стали единым фронтом против врага. Именно это братство, скрепленное общим горем и общей радостью победе, и передается сегодня от отцов и матерей к детям. Мы вечно долгу перед теми, кто ценой неимоверных усилий, ценой собственной жизни отстоял свободу нашей земли. Вечная память павшим героям. Низкий поклон ветеранам-фронтовикам. Их героизм и мужество – мы должны помнить и нести в себе всегда. Мы помним, что победа ковалась не только на полях сражений, но и в тылу. Каждый снаряд, каждая шинель, каждый кусок хлеба – это подвиг тружеников заводов, фабрик, работников на полях. Спасибо вам за стойкость и веру. Сегодня отдельные слова благодарности детям войны, кто вместо школьной парты встретил войну у станков на заводе, у мартыновской печи, в полях. Кто прошел и, несмотря на все тягости и лишения военного времени, восстановил страну из руин. Сегодня мы не можем не сказать, что, как и 81 год назад, наши воины с оружием в руках стоят на защите Родины, отстаивают национальные интересы России, сражаются с нацизмом, защищают мирное население нашей великой страны. Желаем нашим бойцам стойкости духа, твердости и, конечно же, скорейшего возвращения домой с победой. Мы с вами своих не бросаем. И эти слова подтверждают сотни тысяч волонтеров по всей России, которые сейчас делают все возможное здесь, в тылу,

0: Память о подвигах и героизме всегда живет в наших сердцах. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой, тепла и уюта и заботы близких. С праздником! С Днем Великой Победы! Ура!
1: Слово предоставляется заместителю генерального директора акционерной компании «Алроса» Алексею Прокопьевичу Дичковскому.
2: Дорогие наши ветераны, уважаемые жители города Мирный, от имени коллектива группы «Алроса», от имени руководства, лично от себя сердечно поздравляю Днем Великой Победы. Все мы когда-то встречали День Победы в кругу своих родителей, бабушек, дедушек. Сегодня мы уже сюда переходим и празднуем со своими детьми и внуками. Так продолжается 81 год от поколения к поколению. День Победы – это знак глубокого уважения нашим ветеранам. Это дань памяти о миллионах погибших. В этот день мы показываем пример молодому поколению. Но сегодня День Победы – это источник нашей уверенности в победе, в светлое будущее. Дорогие наши ветераны, желаю вам крепкого здоровья, радуйте своих близких, и пусть близкие вас радуют. Днем Великой Победы!
1: Слово предоставляется учащимся 10 А-класса средней общеобразовательной школы номер 26 Льву Иванищеву.
3: Уважаемые ветераны, дорогие жители и гости Алмазного края, разрешите от имени молодежи города Мирного поздравить вас с Днем Великой Победы. Почет и вечная слава всем, кто в годы войны защищал родину от врага, ковал оружие победы на заводах, растил хлеб для наших воинов. Солдаты Великой Отечественной были такие же молодые и красивые, как и молодежь сегодняшних дней. У каждого из них была своя мечта, которую они стремились осуществить. Но война не дала им воплотить мечту в реальность. И сегодня перед нами, молодежью 21 века, стоит задача идти вперед, познавать мир, мечтать, стремиться к новым горизонтам, быть достойными правнуками героев Великой Отечественной войны. Сегодня мы говорим спасибо каждому труженику тыла той войны. За тяжелый многолетний труд мы говорим спасибо каждому ребенку военных лет. Здоровья вам! Живите долго в мирном городе под мирным небом.
4: Погибшим быть бессменно на посту, им жить в названиях улиц и былинах, их подвигов святую красоту отобразят в поэмах и картинах.
5: Живым героев чтить, не забывать, их имена хранить в бессмертных списках, об их отваге всем напоминать и класть цветы к подножьям обелисков.
1: К священной земле городов-героев Бреста, Сталинграда, Керчи, Киева, Ленинграда, Минска, Москвы, Мурманска, Новороссийска, Одессы, Севастополя, Смоленска, Тулы, цветы и гирлянды возложить!

памятнику Верховного Главнокомандующего генералиссимо Советского Союза Иосифа Виссарионовича Сталина возложить.

0: тот год, когда закончилась война, когда земля вздохнула наконец, когда весна пришла, как тишина, и мир вернулся в каждый дом, как свет.
1: Той памятной весной, что принесла надежду и победу всей стране, когда от стужи таяла броня и расцвела сирень.
0: Мы вспомним этот май как символ мира, как знамя долгожданной тишины, как песню, что поет душа лирично о той весне, о той весне.

0: День Победы – яркий праздник. Будем помнить мы всегда. Гордость за народ российский пронесем через века.
1: Мы – Россия, мы – единство, наша вера, наша честь. Подвиг дедов – наше знамя, нам его в веках беречь.
2: Отдавая дань памяти старшему поколению, право пройти по площади Победы торжественным маршем предоставляется парадным расчетам отдела Министерства внутренних дел России по Мирминскому району, 3-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы, общеобразовательных школ города Мирного. Парад! Смирно! К торжественному маршу! Повзводно! Первая школа прямо, остальные направо! Десять метров дистанции! Шагом! Марш!

Митинг, посвященный 81-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне, объявляю закрытым.

0: Дорогие наши ветераны и труженики тыла Великой Отечественной войны, воевавшие и завещавшие нам жизнь, дорогие гости, солдаты и офицеры российской армии, дети, поздравляем вас с величайшим праздником, с Днем нашей Победы!
1: Желаем всем людям на земле мира и любви!
0: Ура! Ура! Уважаемые мирницы и гости города, в 12 часов 15 минут от Свято-Троицкого храма начнется шествие «Бессмертный полк».
1: В 12 часов 30 минут на площади имени Владимира Ильича Ленина состоится праздничный концерт «Победный май» с участием творческих коллективов города Мирного.
0: В час дня легкоатлетическая эстафета, эстафета победы на призы газеты «Мирнинский рабочий», построение команд и старт от площади имени 30-летия Победы.
1: С 13 часов по городу будет проходить акция «Поем всем двором». В 13 часов улица Амосова, в 14 часов 30 минут улица Советская, в 16 часов улица Комсомольская, в 17 часов 30 минут поселок Верхний и в 19 часов акция завершится в микрорайоне Заречный.
0: В 16 часов со стоянки городского парка стартует автомотопробег, посвященный Великой Победе.
1: Приглашаем всех принять участие в праздничных мероприятиях.
0: С праздником! С Днем Победы!

Весна 45-го года, как ждал тебя синий Дунай. Народам Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ свой.

Car non ci sento più, con tutto il vostro.

0: Ну что ж, торжественный митинг на площади 30-летия Победы завершен, но праздник на этом не заканчивается. Он продолжается здесь, у стен Свято-Троицкого храма. Прямо сейчас я нахожусь в центре формирования главного шествия этого дня. Потихоньку начинают собираться люди. Они несут с собой в руках портреты своих героев. Это отцы, деды и прадеды. Все те, кто ценой собственной жизни подарили нам небо над головой. Также прямую трансляцию и все шествие Бессмертного полка вы сможете посмотреть сегодня вечером на телеканале «Алмазный край». Имена, истории героев – это именно то, что действительно стоит увидеть. Не пропустите. Также сегодня на протяжении всего дня на всех мероприятиях будут курировать также мои коллеги операторы и корреспонденты. Поэтому уже вечером на «Алмазном крае» вы сможете посмотреть репортаж о том, как в Мирном проходили мероприятия, посвященному этому великому празднику Дню Победы. У меня на этом все. Я поздравляю еще раз всех с этим замечательным днем, с Днем Победы. С вами была Виктория Малыхина. Оставайтесь с нами и спасибо за выбор «Алмазного края».
1: Вы слушали трансляцию торжественного митинга, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Алмазный край. Песни Великой Победы.

сердце мается, летит маршрутка в сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще сложнее.

себе, все только начинается, что нам, конечно, рано на покой. И слава Богу, что дорога не кончается, но неизменно возвращается домой.

0: моим дедом, оставшимся в Сталинграде и в Керчи, моложе меня.
1: Просто сказал пора, затворила дверь, по косяку стекла, заскулил по ней, просто

0: В Мирном 13 часов.
1: Песни Великой Победы.
2: И растает дым, и увижу я тишину полей. Воют 100 ветров о моих друзьях, не вернувшихся.

с непокрытой, склоненной к земле головой. Мы безмолвно стоим, и минута молчания оглушит нас звенящей своей тишиной. И слеза упадет, пробежав по щеке вдруг нечаянно. Вспомним всех не вернувшихся с прошлой войны. Перед ними живущие ныне в ответе. Помолчим на просторах огромной страны, как молчат нерожденных детей, нерожденные дети.

0: сирот, переживший войну народ.
1: Тот не тлен, кто смерть смертью поправ, был убит. Пополняют бессмертный наш полк ветераны. Нет, ничто не забыто, никто не забыт. И болят в наших душах войны не зажившие

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Афиша кино.
2: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
3: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В честь праздника Великой Победы предлагаем вам посмотреть тематические кинопостановки в кинотеатрах культурно-спортивного комплекса. Начнем с военной драмы «Ангелы Ладоги». В ноябре, в самое начало страшной зимы 41-го года, когда вокруг Ленинграда смыкается кольцо блокады, отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на тонкий, еще не вставший лед. Миссия по доставке боеприпасов превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать. Бывшие соперники в спорте по регатам теперь должны превратиться в настоящие единую команду, чтобы выжить самим и подарить надежду всем остальным. Возрастное ограничение 12+.
4: Только смотри, без подавков!
5: Огонь, огонь!
6: Товарищи бойцы, лед на Ладоге не позволяет тяжелой технике доставлять грузы, эвакуировать людей. Есть решение использовать буера.
7: Может нести и до 10 человек, и груз.
8: Матрос Ветров, прибыл в ваше распоряжение.
9: Уколом! Я.
10: Ну, скажи, страшно.
11: Всем страшно.
10: Вот их база.
12: Ну, полетели?
3: Еще одна драма, доступная в прокате, называется «Литвяк. Великая Отечественная война». 21-летняя Лидия Литвяк служит летчицей-истребителем в авиационном полку. Вместе с боевыми товарищами она выполняет задания на самых напряженных участках фронта, участвуя в ожесточенных воздушных боях и показывая себя одним из самых результативных асов. В полку у нее завязываются отношения с летчиком Алексеем Соломатиным. Боевые победы, потери и личные переживания не меняют твердый характер Лидии. Возрастное ограничение 16+.
13: Лидия... как лед, а Лиля, как лилия.
14: У нас пополнение. Один пилотажник под 80 боевых, другой тоже.
15: Падает.
16: Сядет.
17: Эй, парень! Это свои!
18: Герой наш, кто?
15: Если бы не вы, у нас бы, наверное, уже в живых бы не было.
19: Даже не знаю, братцы, кто из вас достоин такого пилота.
20: Раздевают душу до гола, тебя поломают небеса тогда.
21: На тебя падает!
22: Села где?
23: Вот здесь.
22: Прекрасно, у немцев, да?
15: Она 808.
24: Только в нем никто не догадается, что я летчик.
25: И орден твой не увидит. Зато, может быть, догадаются, что ты женщина.
26: И почему ты выбрал воздух?
15: Я хотел летать.
26: И я. И у тех, кто придумал самолет, они тоже хотели летать. Потому что это же...
3: Смотрите кинематографические постановки в кинотеатрах культурно-спортивного комплекса. С Днем Великой Победы!
0: Афиша кино.
27: Алмазный край.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

Ночь проходит, с ней живу не я. Память обновляя лица, нам дают другие имена. В сердце спит потухшая мечта, чувство без любви пустыня. Подо мной шатается земля.

0: Помни, ты герой.
1: Алмазный край.

на дальней станции сойду. Трава по полю

сидит, не ходит по врачам. Хоть беспокоят его раны, тревожат деда по ночам, но не сдаются

со слезой вперемешку за твои ордена и за раны, конечно, за победу до дна и до дна за погибших, пусть гуляют.

Нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне б в девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться.

сойдемся завтра в рукопашной. Последний раз России сможем послужить, а за нее и помереть совсем не страшно.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L-номер FS-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тунтуном LFS-77-ООН и Q-77-бирный медах свидетельствует. Связь, информационные технологии. Он массовой коммуникации регистрации. Федеральная служба по и клиническую бирсу. Тосуню себе кисканью регистрации.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Афиша кино.
4: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
5: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В честь праздника Великой Победы предлагаем вам посмотреть тематические кинопостановки в кинотеатрах культурно-спортивного комплекса. Начнем с военной драмы «Ангелы Ладоги». В ноябре, в самое начало страшной зимы 41-го года, когда вокруг Ленинграда смыкается кольцо блокады, отряд молодых спортсменов-буэристов выходит на тонкий, еще не вставший лед. Миссия по доставке боеприпасов превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать. Бывшие соперники в спорте по регатам теперь должны превратиться в настоящие единую команду, чтобы выжить самим и подарить надежду всем остальным. Возрастное ограничение 12+.
6: Только смотри, без подавков!
7: Огонь, огонь!
8: Товарищи бойцы, лед на Ладоге не позволяет тяжелой технике доставлять грузы, эвакуировать людей. Есть решение использовать буера.
9: Может нести и до 10 человек, и груз.
10: Матрос Ветров, прибыл в ваше распоряжение.
11: Уколов! Я!
12: Я. Ну скажи, страшно. Всем страшно.
13: Разве
12: вот их база.
11: Ну, полетели?
5: Еще одна драма, доступная в прокате, называется «Литвяк. Великая Отечественная война». 21-летняя Лидия Литвяк служит летчицей-истребителем в авиационном полку. Вместе с боевыми товарищами она выполняет задания на самых напряженных участках фронта, участвуя в ожесточенных воздушных боях и показывая себя одним из самых результативных асов. В полку у нее завязываются отношения с летчиком Алексеем Соломатиным. Боевые победы, потери и личные переживания не меняют твердый характер Лидии. Возрастное ограничение 16+.
14: Лидия... как лед, а Лилия, как лилия.
15: У нас пополнение. Один пилотажник под 80 боевых, другой тоже.
16: Падает.
17: Сядет.
18: Эй, парень! Это свои!
19: Герой наш, кто?
16: Если бы не вы, нас бы, наверное, уже в живых бы не было.
20: Даже не знаю, братцы, кто из вас достоин такого пилота. Раздевают души до гола,
21: тебя поломают ветры тогда. На тебя падает!
22: Села где?
23: Вот здесь.
22: Прекрасно, у немцев, да?
16: Она 808.
24: Только в нем никто не догадается, что я летчик.
25: И орден твой не увидит. Зато, может быть, догадаются, что ты женщина.
26: И почему ты выбрал воздух?
16: Я хотел летать.
26: И я. И у тех, кто придумал самолет. Они тоже хотели летать, потому что это же...
5: Смотрите кинематографические постановки в кинотеатрах культурно-спортивного комплекса. С Днем Великой Победы!
2: Афиша кино.
27: Алмазный край.
28: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

будет, а так и яростные те. У незнакомого поселка

Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней. Землянка наша в три наката, сосна сгоревшая.

Просыпаемся мы, и грохочет над полночью то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны.

светилась, падая, ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка

Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней. Землянка наша в три наката, сосна сгоревшая

Я обязательно вернусь. Вернусь зеленою листвой. Дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой.

0: клянусь.
1: Радио «Алмазный край».
2: Корабли постоят,

не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все,

И мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь весь в друзьях и в мире.

0: Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Реклама.
2: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан

Враги зажгли родную хату, сгубили всю его семью.

0: меня застряли в горе.
1: В мирном 16 часов.
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

А мне тесно в строю, и мне хочется боя. Я от бака даю, то в лихорадке дрожу. Но приказ есть приказ, я корабль конвоя. Это значит, себе я не принадлежу. Третьи сутки идем, солнце палубу греет. Не поход боевой, а шикарный круиз. И расслабился транспорт, навалился на леер. Что с гражданских возьмешь, только я не турист. Я-то знаю чего, тишина это стоит. Я готов каждый миг опознать их дозор. Аппараты натовсь, я корабль конвоя. Я-то знаю, что значит подставить свой борт. Ну, накаркал. Полундра, выдал пеленг-акустик. Чуть правее по курсу, шум винтов срезал ночь. Веселее, ребята, не давай воли грудь.

0: Почему я неволен? Почему я в конвое? Почему сам себе не принадлежу? Почему я неволен? Почему я в конвое? Почему сам себе я не принадлежу? Громом сотен стволов салютует мне база. Обознались, наверное, я ведь шел как овца. В море я за врагом не погнался ни разу и в жестоком сражении не стоял до конца. Ну кто спасет мою честь? Кто их кровью умоет? Командир, я прошу, загляни мне в глаза. И сказал он в ответ: ты корабль конвоя. Мы дошли, значит, этим ты все доказал.
1: Радио «Алмазный край».

плен разорву. Где-то в городе идет снег, превращаясь на щеках в дождь, и не кончится никак век.

0: Мне этот бой не забыть ни почем. Смертью пропитан воздух, а с небосклона бесшумным дождем падали звезды, а с небосклона бесшумным дождем падали звезды. Вон снова упала, и я загадал выйти живым из боя. Так свою жизнь я поспешно связал с глупой звездою. Так свою жизнь я поспешно связал с глупой звездою. Нам говорили, нужна высота и не жалеть патроны. Вон покатилась вторая звезда вам на погоны. Вон покатилась вторая звезда вам на погоны. Звезд этих в небе, как рыбы в прудах, хватит на всех с лихвою. Если б не насмерть, ходил бы тогда тоже героем. Если б не насмерть, ходил бы тогда тоже героем. Я бы звезду эту сыну отдал просто на память. В небе висит, пропадает звезда, некуда падать. В небе висит, пропадает звезда, некуда падать.
1: Радио «Алмазный край».

довоенный напомнил о многом. Вальс воскресил дорогие нам лица, с кем нас свела фронтовая дорога.

0: вселенной он лихо ездил на коне в конце войны, в конце весны последней довоенной.
1: Песни Великой Победы.

о девушке потом. Нежный образ в душе приголубишь, хочешь сердце навеки отдать.

Прожектор шарит осторожно по пригорку, и ночь поэтому нам кажется темней. Который месяц не снимал я гимнастерку,

0: «Алмазный край».
1: Встанем, пока еще с вами мы живы и правы.

станем, и ближе к ним станем, станем, пока с нами рядом

0: град.
1: Песня летчика или песня о погибшем друге.
2: Всю войну под завязку я все к дому тянулся, и хотя горячился, воевал делово. Но он торопился, как-то раз не пригнулся, и в войне взад-вперед обернулся. За 2 года всего ничего, не слыхать его пульса 43-й весны. Ну а я окунулся в довоенные сны, и гляжу я дурея, но дышу тяжело. Он был лучше, добрее, добрее, добрее, добрее. Ну а мне повезло. Я за пазухой не жил, не пил с Господом чая, и ни в тыл не стремился.

не сбылось. Мне ответ подвернулся: извините, что цел. Я случайно вернулся, вернулся, вернулся, вернулся. Ну, а ваш не сумел. Он по рации крикнул: в самолете сгорая, ты живи, ты дотянешь. Доносилась сквозь

Ну а я до земли дотяну. Встретил летчика сухо, райский аэродром.

гложет нас память и мучает совесть. У кого они есть? Кто-то скупо и четко отсчитал нам часы нашей жизни короткой.

0: Ну а я приземлился, а я приземлился. Вот какая беда, вот какая беда, вот какая беда.
1: Песни Великой Победы.

И завтра, завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу.

В последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу.

Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в года. Мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет.

оно придет твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время.

мгновенья до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновенья, мгновенья.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсе Тунбир номер свидетельствует. СБС, информационные технологии, он массовой коммуникации регистрации, Федеральная служба и клиническую бибицел, то суню себе кисню бегать.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Афиша кино.
4: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
5: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В честь праздника Великой Победы предлагаем вам посмотреть тематические кинопостановки в кинотеатрах культурно-спортивного комплекса. Начнем с военной драмы «Ангелы Ладоги». В ноябре, в самое начало страшной зимы 41-го года, когда вокруг Ленинграда смыкается кольцо блокады, отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на тонкий, еще не вставший лед. Миссия по доставке боеприпасов превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать. Бывшие соперники в спорте по регатам теперь должны превратиться в настоящие единую команду, чтобы выжить самим и подарить надежду всем остальным. Возрастное ограничение 12+.
6: Только смотри, без подавков!
7: Огонь, огонь!
8: Товарищи бойцы, лед на Ладоге не позволяет тяжелой технике доставлять грузы, эвакуировать людей. Есть решение использовать буера.
9: Может нести до 10 человек и груз.
10: Матрос Ветров, прибыл в ваше распоряжение.
11: Уколов! Я!
12: Я. Ну скажи, страшно. Всем страшно.
13: Здравствуйте, Настя.
12: Вот их база.
11: Ну, полетели?
5: Еще одна драма, доступная в прокате, называется «Литвяк. Великая Отечественная война». 21-летняя Лидия Литвяк служит летчицей-истребителем в авиационном полку. Вместе с боевыми товарищами она выполняет задания на самых напряженных участках фронта, участвуя в ожесточенных воздушных боях и показывая себя одним из самых результативных асов. В полку у нее завязываются отношения с летчиком Алексеем Соломатиным. Боевые победы, потери и личные переживания не меняют твердый характер Лидии. Возрастное ограничение 16+.
14: Лидия... как лед, а Лилия, как лилия.
15: У нас пополнение. Один пилотажник под 80 боевых, другой тоже.
16: Падает.
17: Сядет.
18: Эй, парень! Это свои!
19: Герой наш, кто?
16: Если бы не вы, нас бы, наверное, уже в живых бы не было.
20: Даже не знаю, братцы, кто из вас достоин такого пилота. Раздевает душу до гола,
21: тебя поломают тебя не тогда. На тебя падает!
22: Села где?
23: Вот здесь.
22: Прекрасно, у немцев, да?
24: Она 808.
25: Только в нем никто не догадается, что я летчик. И орден твой не увидит. Зато, может быть, догадаются, что ты женщина.
26: И почему ты выбрал воздух?
24: Я хотел летать.
26: И я. И у тех, кто придумал самолет. Они тоже хотели летать, потому что это же...
5: Смотрите кинематографические постановки в кинотеатрах культурно-спортивного комплекса. С Днем Великой Победы!
2: Афиша кино.
27: Радио

фронтовики в бою шли до конца, и, стиснув зубы, сжав кулаки, нас отстояли фронтовики. И, стиснув зубы, сжав кулаки, нас отстояли фронтовики. Фронтовики, те, кто крещен огнем,

на дальней станции сойду. Трава по пояс.

0: Мирным. 19 часов.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Просыпаемся мы, и грохочет над полночью то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны.

ты покинь меня.

0: Песни Великой Победы.
1: Моим дедом, оставшимся в Сталинграде и в Керчи, моложе меня.
2: Просто сказал, пора, затворила дверь, по косяку стекла, заскулил по ней, просто...

0: ага. Служил два товарища, ага.
1: Служили два товарища в одним и тем полке.
0: Служили два товарища в одним и тем полке.
1: Вот пуль пролетела и ага.
0: А вот пуля пролетела и ага.
1: Вот пуль пролетела, и товарищ мой упал.
0: А вот пуля пролетела, и товарищ мой упал.

0: служивого товарища, ага.
1: Служивого товарища, ага.
2: Алмазный край, объединяя города.

0: Помни, ты герой.
1: Разный край, объединяя города.

дед не ходит по врачам, хоть беспокоят его раны, тревожат деда по ночам, но не сдаются веки.

Нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне б в девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться.

0: Дождь. Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсе Тонбирный медах свидетельствует. СБС, информационные технологии. Он на массовой коммуникации регистрации. Надзор Федеральной службы. И клинча субъебил. Сыл, то в сумме субъебил.
0: Для слушателей старше 16 лет.

Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем мерзну.

0: Родники, вы мои родники. К вам вернусь, где б меня не носило, и святою водою напьюсь. В роднике, прямо в сердце России.
1: Вас топтали копыта коней, сталь звенела и жизни косила, но с веками сильней и сильней от земли набирали вы силу.

В Мирном 21 час. Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: Всемирным. 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и федеральная средства регистрации. Тунтунан. ЛФС. Тунсетте. ООН. И Кюсе. Тунбирный медах свидетельствует. СБС. Информационная технология. ЛАР. Он на массовой коммуникации. Регистрация. Надзор. Федеральная служба. И клинча себе бирсел. То сумю себе кисунюгар бирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Алмазный край. Объединяя города.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
3: «Алмазный край».
2: «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генерация средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсе Тон Бирни Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и Гельгарнадзор Федеральной службы и Кринча Субебирсел, Тавсунюсюбекисунюгарбирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

Мы скоро проснемся, а что потом? Снова синоптики нас обманули. Жаркого лета не видели вроде, но сильно любили хорошие фильмы под клетчатым плетом и грома рассвет. Кончилось.

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтунан, ЛФС, Тонсетте, ООН, ИКЮСЕ, Тонбирный медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, ЛАР, надзор, Федеральная служба, и Кринча Сюбебир, СЛ, Товсуню, Сюбеки, Сюнюгар, Бирагапи.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вы слушаете

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store. Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake, I pray the Lord my soul.

твоих стих. Ветер, пока я тебе писал свой стих, я попал в твои сети, эй, засыпай сити. И играет этот куплет на репите, эй, фа-фа-фити. Гуще событий, все могу забыть, но тебя не забыть, не, ай. Снова

0: ты такая одна и на других не похожа.
1: Ты совсем не похожа на женщин других.
0: Ветер с моря и поле ржаное.
1: Ты совсем не похожа на женщин других.
0: Почему мне?

Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 7 часов.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсетте. ООН. И кюсе. Тон бирный вода свидетельствует. СБС. Информационная технология. ЛАР. Он массовая коммуникация. Регулярный надзор. Федеральная служба. И клиническую бирсу. Тосуню себе кисунюгар.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».